Ed Sheeran and Camera. Right, Gibraltar, you have some great day today. Greg's up next, looking after things for you. Сектор технологии приступила к производству компьютеров персональный спутник.